0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-79. Город Москва, 18+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
5: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый Лог, 53.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
8: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Сильвер. По улице Советская, 165А/1. ГАК Сильвер. Ваш новый уровень движения.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-04-79. Город Москва, 18+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: предложением. Хавейл Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
2: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 миллионов 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинас Амода, Магнитогорск, Зеленый лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинас Амода», «Зеленый лог 57».
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе?
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинас на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
6: Цветная бумага – полный набор. Зеленый и синий и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор, такой, какой хочешь прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах «Ситна» уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. «Ситна» – свое, родное, свежее.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
11: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
14: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг. УГРН
3: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оля, Республика Мариэл, город Волжск, деревня Печал. Хочу передать привет своим родителям, родственникам. И пусть прозвучит для вас песня «Добрынина». Спасибо, радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашняя мебель» вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина,

0: 45 07 11. 45 07 11. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
4: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
7: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна?

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
10: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики: Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
14: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
15: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
16: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

говорится ему, нужны тем паче. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь?

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран
1: 121-27-76-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я звоню из Санкт-Петербурга. Хочу заказать песню Державина «Катя Катерина». И передаю привет моей подруге Екатерине Петровне. Большое спасибо, радио «Дача». Мы вас любим.

0: Думаю, у многих из нас через некоторое время после рождения ребенка возникает вопрос: а может еще одного, а может еще мальчика, а может еще девочку? Особенно, когда ребенок уже подрос. Думаешь, наверное, и детям вместе будет интереснее, и нам, родителям, тоже еще раз хочется малыша на руках покачать. Доброе утро, говорю всем, у микрофона Иван Никитин. Начну с важного. Сначала посмотрим на термометр за окном, а потом приготовлю для вас лучший плейлист. Лист выходного дня.
1: Реклама. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панель.

0: Магнитогорск.
1: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс. Это то, что я хочу.
8: Телефон доставки 58 11 58.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066. 66 66.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: 22 августа, суббота. Овнам, ракам и девам стоит выбраться туда, где вы давно не были. Новый маршрут, небольшая поездка или даже незнакомое кафе могут подарить больше впечатлений, чем кажется. Тельцы, весы и водолеи могут заняться внешностью или обновить гардероб. День располагает к покупкам, которые помогут почувствовать себя увереннее. Только не берите первую понравившуюся вещь. Сравните несколько вариантов. Львам, стрельцам и рыбам может позвонить человек, с которым давно не общались. Разговор способен оказаться очень тяжелым, вернее, очень теплым, друзья. Возможно, именно сейчас удастся восстановить отношения, которые постепенно сошли на нет. Близнецы, скорпионы и козероги захотят побыть в одиночестве. Если обстоятельства позволяют, устройте себе несколько часов без социальных сетей, звонков и чужих просьб. В тишине неожиданно появится решение вопроса, который давно вас беспокоил.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Делаем громче вместе с хитом Султана Лагучева. И да, почему бы и не спланировать небольшую прогулку в выходной день? Или, например, поездку на дачу, ведь дачный сезон продолжается, и это, согласитесь, прекрасно. Кстати, для всех любителей загородной жизни на радиодаче выходит рубрика «Хорошо устроено». Профессиональными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Кстати, ему можно даже задать вопрос в «Одноклассниках» под соответствующим постом. Слушайте рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные, вот, например, сегодня, в субботу в 11:30.
1: Реклама.

0: Магнитогорск по адресу Зеленый Лог 5357.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для любимой семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах мука высшего сорта Ситна всего 223 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже 0+.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Стас Михайлов на радио «Дача». Наполнить свой день солнцем и хорошим настроением очень просто, друзья. Первое. Выходите на балкон, на веранду или на улицу. Второе. Слушайте почаще радио «Дача». Настроение заслуженного отдыха и безмятежности. Выходного дня поддержим всегда. Впереди еще один хит, еще одна танцевальная история для вашего настроения. Страсть, энергетика и даже молнии. Все это в песне певицы Слава.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Радиодача представляет.
2: Любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Олег Газманов.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Полина Гагарина.
7: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Миша, я из города Липецка. Я хочу поздравить своего папу с днем рождения. Моего папу зовут Вова. Я желаю ему много здоровья и счастья. И хочу поставить песню «Фантазер». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

0: Денис Майданов на радио «Дача». Не будем измерять и мериться. Это все забавы для будничных дней. А просто сверим часы и убедимся, что после 9 часов утра по московскому времени уже точно можно вставать, чтобы не проспать еще один замечательный солнечный день. Да, да к тому же еще и выходной, кстати говоря, для многих из нас. Друзья, всем отличной субботы в компании «Радио «Дача». С вами Иван Никитин. Далее у нас новинка от Люси Чеботиной, спешу сообщить. И вот давайте внимательно послушаем, о чем же эта музыкальная история.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginus, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49.

0: В садовых центрах «Виктория» скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
1: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Распродажа пуховиков в «Вахара».

0: 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26 66 66. Радио «Дача».

0: каждый день на радио «Дача».
1: День государственного флага России, 22 августа. Сегодня мы вспоминаем, как триколор вновь стал символом нашей страны. Его история известна еще со времен Петра Первого. Тогда флаг поднимали на торговых судах, а каждый цвет нес особый смысл. Белый – чистота и благородство, синий – верность и духовность, красный – мужество и любовь к родине. Пусть флаг и дальше нас объединяет, вдохновляет на добрые дела и новые свершения.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Михаил Шуфутинский на радио «Дача». Расскажу, как согреть ледяное сердце, чтобы не заморозить всех вокруг. В эфире радио «Дача» продолжается акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие по морскому побережью. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходите на наш сайт radiodacha.ru, кликайте на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаете на ссылку «Страницы для регистрации» и нажимаете кнопку «Участвовать». Финал 28 августа вас ждут две путевки и множество других призов. Категория 18+. Удачи!
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 21 градуса.
1: Реклама.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинос Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
6: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
12: Белые медведи на льду!
13: Белые медведи на льду!
14: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
15: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Тики Асти на радио «Дача» – вдохновляющий хит для всех пар, которые вместе уже многие и многие годы. Согласитесь, восхищение вызывают именно такие пары, которые уже не только детей воспитали, но уже и дом построили, и дачу отгрохали, и своих рук для этого не жалели. А о внуках я вообще молчу. Друзья, в общем, не бойтесь любви, не бойтесь. Именно так продолжит Татьяна Буланова совсем скоро в нашем эфире. И в песне, кстати говоря, там еще много других важных слов. Оставайтесь с нами, дождитесь.
1: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на tbank.ru. АУТ Банк 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
1: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился.
3: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Радио «Дача» представляет.
6: Море, пираты, сокровища.
5: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
6: Ну что, вперед к приключениям.
7: 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.
9: А

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Светлана из города Братска. Хочу передать привет всем моим друзьям. И хочу признаться мужу Евгению в любви. И поставьте для нас песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Ижевске полдень. С вами Радио Дача. Тема недели.
1: Здравствуйте, с вами программа «Тема недели», в студии Екатерина Родина. Главное событие этого лета – чемпионат мира по футболу. Страсти улеглись, а эмоции остались. Этот мундиаль вошел в историю как самый высокотехнологичный. Игроков на стадионе окружали искусственный интеллект камеры, играли они умным мячом. А зрители у экрана впервые в истории смотрели футбол в компании искусственного интеллекта. Например, российская нейросеть Алиса AI даже включила спецрежим для болельщиков. Она анализировала спортивные публикации, раскладывала вероятности исходов матчей и показывала результаты игр, турнирные таблицы, бомбардиров, все, что полагается. В общем, стало каждому тем самым другом, который больше всех понимает в футболе. Вместе с Алисой AI мы и подведем итоги чемпионата мира. Я попросила ее прямо в чате назвать самое-самое. Начнем с масштаба. Впервые число участников выросло с 32 сразу до 48 команд. Чтобы вместить этот праздник, в США совершили немыслимое. Гигантские арены для американского футбола спешно перестраивали. Вместо искусственного покрытия положили настоящий газон, а сами поля сделали шире, чтобы они подходили под правила обычного футбола. И эта перестройка дала плоды. Расширение формата открыло двери новым именам и попросила у Алисы назвать самое перспективное открытие турнира. Она назвала Пауку Барси, защитника из сборной Испании. Аргументы у нейросети железные. Несмотря на юный возраст, он играл так спокойно и уверенно, что его признали лучшим молодым игроком. Главные трофеи забрала сборная Испании. Финал получился напряженным. Испания и Аргентина не смогли забить в основное время, и исход матча решался в дополнительное. Победный гол испанцев принес им кубок 1-0. Тут я попросила Алису AI проанализировать все матчи чемпионата мира 2026 и назвать самый удивительный факт турнира. И вот что Алиса выявила. Нынешний чемпион лучше всех команд в истории играл в защите. Всего один пропущенный мяч. Такого абсолютного рекорда защиты не удавалось поставить ни одной команде победительницы за всю историю чемпионатов мира. Это была тема недели на Радио Дача. Всем хороших выходных!

0: Валерия на радио «Дача», смотря какой стороны посмотреть. Я вот тоже тут думаю. С одной стороны, согласен, одним мир кажется необъятным с высоты птичьего полета, а другим со смотровых площадок на небоскребах Москвы мир, наоборот, кажется маленьким, а суета незаметной. Друзья, с вами Иван Никитин. Продолжаем слушать лучшую музыку на радио «Дача». Ну и делюсь, конечно же, с вами последней информацией и хорошим настроением. И вот, кстати, об информации. Продолжим прогнозом погоды, узнаем, что нам там говорят синоптики, и снова вернемся к музыке. Кстати говоря, к новинке, а вот какой, узнаете скоро.
1: Реклама. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только по максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте «Свобода Тревел».

0: первый этаж.
1: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый Лог 57».
2: Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы – мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ Джасмов. Милый дом. Все нужное в нем.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
6: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спица всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
7: Телефон доставки 58-11-58.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: не последний раз танцуем вместе с Сергеем Лазаревым на радио «Дача» с лучшими артистами, друзья. Продолжаем субботний день, и где бы вы сейчас ни находились, тут или там, делайте радио «Дача» погромче. Расскажу кое-что интересное, вот зачем. Мы всей командой радио «Дача» предлагаем вспомнить, какое красочное шоу нам подарили звезды прошлой весной. Сегодня в 18:30 по московскому времени телеканал «Муз-ТВ» покажет телеверсию грандиозного праздника фестиваля «Удачные песни». Вас будут ждать невероятные выступления Александра Иванова и группы «Ронда», Таисии Повали, Филатова и Кэрос, Ольги Серябкиной, Юлианы Карауловой и еще многих звезд радиодачи. Встречаемся у телеэкранов сегодня вечером. Категория 16+.
1: Реклама.

0: по адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
9: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
13: Билеты в продаже 0+.
14: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
15: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Татьяна Овсиенко на радио «Дача». Да, осталась примерно одна неделя до окончания лета, но, согласитесь, тем ценнее солнечные дни и звездное небо ночью для всех нас. Ну, не то чтобы нам с вами больше нечем заняться, кроме как смотреть на небо, считать звезды, но с другой стороны, а когда же еще, если не летом? Друзья, скоро, буквально после небольшой паузы, узнаем, как признается в любви певица Алсу. Вдруг кому-то из нас пригодится. Все-таки впереди рубрика «Удачный момент» и программа «Удачный час».
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача». Реклама.
3: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
4: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
3: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Прикольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venus со скидкой 30% по 6 сентября.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так ломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Радио «Дача» представляет.
9: Любишь детективы?
10: Я это дело раскрою, вот увидишь.
11: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
12: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
13: Как я по всему этому соскучился.
12: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Очень вас любим за вашу музыку, за ваш позитив. Хотел бы огромный привет передать своей любимой девушке Леночке Самойловой от сотрудников. Все ее ждут на работе. И если можно, поставьте, пожалуйста, для нее песенку «Иванушек Интернешнл». Спасибо вам большое.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: Фабрика на радиодаче. Одни девушки считают, нужно быть прежде всего красивой, другие утверждают, какая есть, такую и полюбят. Ну, не знаю, по-моему, лучше не бросаться в крайности, а просто быть приятным, открытым человеком, с которым и в огонь, и в воду, и даже медные трубы можно пройти. Иван Никитин вместе с вами. Всем еще раз говорю привет и напоминаю, что в 12 часов, друзья, стартует программа «Удачный час», и уже можете готовить свои слова хорошие и комплименты приятные. А вот как лучше всего написать, можете послушать в песне Татьяны Булановой, которая будет совсем скоро.
1: Реклама. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. ТЦ «Дом», первый этаж. Иногда тишина говорит

0: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 миллионов 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый Лог 57».
4: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
5: Распродажа пуховиков в Вахара.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на радио «Дача».
1: Вы на радио «Дача» и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. В группе «Радио Дача» в «Одноклассниках» частенько попадались вопросы про хелаты. Постараюсь коротко и емко рассказать, что это такое и как применять. Вы можете сами провести дома эксперимент, который наглядно продемонстрирует, как работают хелаты. Если взять раствор сульфата железа или просто ржавую воду из-под крана и поставить отстаиваться, то через некоторое время железо осядет в виде осадка на дне сосуда. Но если перед отстаиванием добавить в воду лимонную кислоту, то осадка будет сильно меньше или вообще не появится. Все потому, что то самое железо перейдет в хелатную форму – цитрат железа. В таком виде оно не окисляется и может стабильно находиться в растворе. Органические молекулы образуют как бы защитную сферу вокруг иона железа и не дают ему реагировать с водой и кислородом. При этом доступность для растений остается нормальная, и корни легко поглощают нужный элемент при необходимости. Железо – это не единственный элемент, который быстро выпадает в осадок. Этому подвержены и кальций, марганец, цинк, кобальт и медь. Именно такие хелаты и можно встретить в продаже. Нужны они в первую очередь для того, чтобы раствор удобрений сохранял стабильность долгое время и чтобы в почве элемент при внесении успел равномерно распределиться. В гидропонике, например, без хелатов вообще сложно обойтись. Собственно, именно из-за стабильности хелатные удобрения более эффективны, хотя самому растению безразлична форма подачи питания. Вот и делаем вывод, что хелаты нужны тогда, когда готовим большое количество раствора удобрений и планируем его какое-то время хранить. А также, если мы делаем комплексную подкормку, хелаты предохранят от нежелательных реакций между компонентами. Больше никакого магического эффекта от них ждать не стоит. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
0: Слушайте каждые выходные на радио «Дача».

0: Артур Пирожков зажигает на радио «Дача». Друзья, полную свободу действий можно ощутить именно в выходной день. Правда же? И пусть отсутствие FM-диапазона вас никогда не останавливает перед прослушиванием любимого радио. Помните, как было раньше? FM-волна и все тебе, никаких альтернатив. Другое дело сейчас, радио «Дача» можно послушать и через интернет, причем в высоком качестве. Например, на сервисе Яндекс.Радио. А еще можно там же посмотреть плейлист и добавить любимую песню в избранное. Но самое главное, помните, друзья, всегда хорошо, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
7: Немецкие оптики за комплексную подготовку к школе. В салонах Zeiss и Rodenstock вы найдете все и сразу. Дипломированные специалисты, запись к врачу-офтальмологу и детей, и взрослых. Немецкая оптика. Проспект Ленина, 48, телефон 20-72-73, салон Rodenstock. 50-летие Магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
12: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
14: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Группа Артик и Асти на радио Дача. Попробуем разгадать эту музыкальную загадку вместе. Не любовь, не привычка. Так что же это такое? Правильный ответ – большое желание написать или позвонить. Так можно описать программу «Удачный час», которая начнется, ну вот, буквально через 10 минут. Можно и родных порадовать приятными словами, и себя побаловать любимой песней в эфире. Все, намеки раздал. Теперь со спокойной душой можно переходить к музыке. С удовольствием послушаем хит Кристины Арбакайте и рубрику «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Т.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У «Максима Групп», Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: Ты любишь детективы?
5: Я это дело раскрою, вот увидишь.
6: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Олег Газманов.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Полина Гагарина.
8: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
10: Море, пираты, сокровища.
11: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
10: Ну что, вперед к приключениям.
8: 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я звоню из Москвы. Хочу передать привет своей любимой мамочке, которую зовут Ольга Петровна. Сказать, что я ее очень люблю. Она у меня самая хорошая и замечательная. Всем слушателям радио «Дача» желаю хорошего настроения. Заказываю песню Натальи Подольской. Спасибо.

0: в Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
1: Ох, друзья, радость-то какая! Начинается программа «Удачный час» на Радио Дача. Действительно радость, потому что сегодня день государственного флага России. И это ли не повод, друзья, нам с вами всем объединиться в музыкальном ключе и передавать друг другу приветы, поздравления, да просто хорошие слова. Вы же понимаете, хороших слов много не бывает. Комплименты так вообще нам всем нужны. Читать ваши сообщения буду я, исполнять музыкальные заявки тоже буду я. Кто же этот я? Зовут меня Иван Никитин. Друзья, приятно со всеми познакомиться и всем желаю самого лучшего дня. Заказать песню и передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555, а сообщение отправляйте на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24. Но главное, обязательно пишите в официальную группу Радио Дача ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». И вот, кстати говоря, с официальной группы и начну. Что тут у нас сообщение с налетом светлой грусти. Даниил пишет: «Радио Дача. Хотел бы передать привет своей любимой жене Анне Соколовой. Она сейчас отдыхает в деревне. Передайте, что я ее очень сильно люблю и скучаю». Даниил, чтобы вы не скучали, чтобы Анна не скучала, ловите вам хит.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуй, «Радио Дача». Я из Нижнего Новгорода. Зовут меня Наталья. У моего мужа Сатункина Дмитрия сегодня день рождения. Хочу поздравить его, сказать, что я его очень люблю. Поставьте песню про Димку Ларисы Черниковой.

Ну надо же, как идеально совпало. И имя подходит, и песня подходит. Вот это я понимаю. Вот это подготовка, друзья, к поздравлению друг друга. Ладно, почитаю ваши сообщения из официальной группы «Радио Дача» ВКонтакте. Евгенич пишет, вот так вот, без имени. Евгенич, хорошо, на короткой ноге мы с вами. Здравствуйте, «Радио Дача», здравствуйте и вам. Хочу передать поздравления с прошедшим днем рождения семье Полищук, Игоря и Наташеньки из подмосковного Нахабино. Желаем всего-всего хорошего. Ну, Евгенич что-то поскромничал, можно было и побольше комплиментов. Ну ладно, Юлия, привет передали. Юлия, ваше сообщение. Сейчас находимся в отпуске в деревне. Умираем от жары. Передаем привет всем работающим. И хотим заказать песню. А вот по этому поводу, друзья, обязательно нам звоните. Мы все сделаем в лучшем виде и только специально для вас. Ну а для всех, кого поздравили, друзья, следующий подарок, следующая песня.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я хочу передать привет всей своей семье и поздравить свою любимую мамочку с днем рождения. Мамочка, я тебя очень сильно люблю, желаю тебе счастья, здоровья и чтобы все у тебя в жизни было хорошо. Спасибо, Радио

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Елена. Я хотела заказать песню Славы «Классный». И передаю привет Валентине Ивановне, в которой я работаю. Привет мужу, дочке,

0: Дачный час.
1: От классного хита к вашим сообщениям, друзья. Напомню, что заказать песню, передать привет можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555, а сообщение отправляйте на номер мессенджера Max 8-910-004-49-24 и пишите в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом «Удачный час». И вот ваше сообщение. Лилия написала: «Радио Дача, хочу передать привет в Томскую область, село Магачина». Надеюсь, я правильно поставил ударение. Если что, пишите. Своей семье Манойленко. Манойленко, да. Пусть ждут нас вечером в гости. Ох, я думаю, они обрадуются. Так, Алиночка, ваше сообщение. Привет Вахрушевым Наталье и Дмитрию, их сыну Ивану, моему любимому мужу, самому лучшему мужчине на свете. Я их очень всех люблю, дорожу, ценю и уважаю. Мне очень повезло в жизни, что меня окружают такие люди. Друзья, нам очень повезло. Мы делаем маленькую паузу, а потом возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям.
2: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Ну все, началось. Пора бежать.
5: Что началось? Куда бежать?
4: За новым кроссовером JQJ6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 миллионов. Большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 миллионов 300 тысяч рублей.

0: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
1: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
2: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе?
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогое Радио Дача. Меня зовут Аркаш Елисеев. Я звоню из Рязани. Хочу передать огромнейший привет своим друзьям Максиму Лопухову, Игорю Кашину и Толяну. Ребята сейчас разгружают фуру и слушают вас. Прошу порадовать их и всех слушателей песни «Море». Набери мой номер, позвони мне срочно. А вам радиодача, как всегда.

Ему привету это не относится, друзья. Та там не строчка, там несколько строк. Их сейчас прямо сейчас их прочитаю, но напомню для начала наши контакты, друзья. Номер мессенджера Макс 8 910 004 49 24, а официальная группа Радиодача ВКонтакте. Там у нас размещен пост «Удачный час». Пишите в комментарии. Итак, из Рыбинска привет прилетел от Нелли. Дорогой Радиодача, хочу поздравить с наступающим днем рождения Алексееву Светлану. Желаю ей самого наилучшего. Передаю привет своим соседям Надежде Васильевне, Николаю Ивановичу, Алексею, Яне, а также моему брату Вадиму и нашей мамульчке Надежде Сергеевне. Всем здоровья! Ой, Нелли, я надеюсь, вы никого не забыли. И вот специально для вас, для всех ваших родных, следующий хит на Радио Дача.

0: чертя.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Галина. Передаю привет очаровательной и привлекательной Людочке. Я тебе желаю много-много-много счастья. Твои покупатели всегда тебе, Людочка, говорят тебе спасибо за твое внимание, уважение. Дай Бог тебе здоровья, мирного неба над головой. И дарю тебе песню Стаса Михайлова «Я ухожу».

0: Дачный час.
1: Самые красивые, самые долгоиграющие, я надеюсь, в ваших сердцах сообщения прямо сейчас в нашем эфире. Итак, Лариса, от нее сообщение пришло. Любимая радиодача, привет вам из города Иваново. Мой муж Смирнов Эдуард сейчас за рулем. Хочу пожелать ему легкой дороги, ни гвоздя, ни жезла. С любовью к нему его жена Ляля. Вы лучшее радио на постсоветском пространстве. Ну, божечки ты мои, лучше-то ведь и не скажешь. Спасибо вам большое. Екатерина, ваше сообщение радиодача. Мы часто вас слушаем. Хочу сказать одному, самому лучшему мужчине, Сереже, я его люблю. Екатерина, я думаю, такие слова лучше говорить вживую. Сделаем паузу, немножечко выдохнем и снова музыка.
2: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для любимой семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 223 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
10: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
11: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый день, «Радио Дача». Меня зовут Нина. Я из подмосковной Балашихи. Хотела бы передать привет и пожелать отличного здоровья моей подруге Валентине. Если можно, поставьте для нее, пожалуйста, песню в исполнении Таисии «Повались». Спасибо.

Напомню, друзья, номер сообщения в мессенджере Max 8-910-004-49-24, а также у нас есть официальная группа «Радио Дача» ВКонтакте. Там размещен пост, пожалуйста, пишите туда прям в комментарии. Итак, Татьяна из Саратова написала, звучит, по-моему, хорошо уже сразу. «Хочу передать привет моей маме Екатерине в город Саратов, сестренке Оле, племяннику Артему и Аленке. Я их очень люблю и желаю им всего самого хорошего». Ну, а вы знаете, друзья, хорошо там, где есть радиодача. Дальше идем. Валерия, передайте, пожалуйста, привет нашим соседям по даче Синицыным и моему мужу Вовочке. Пусть всем работается легко. Ну, знаете, я бы добавил, что пусть, конечно, работается легко, но пусть еще и отдыхается. То есть все-таки суббота, а завтра воскресенье. Не забывайте, друзья, когда еще, если не выходной день. Сейчас для всех, друзья, прозвучит песня главного романтика российской сцены. Конечно же, вы узнали, это Валерий Сюткин. Давайте вместе послушаем, проникнемся и сподвигнем друг друга на новые теплые слова

0: чувства.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Добрый день, Радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я из города Подоль. Сегодня у моей доченьки, у моей звездочки день рождения. Ей сегодня 14 лет. Хочу поздравить ее с днем рождения и заказать песню. Спасибо большое, Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Ах, друзья, как жаль. Заключительное сообщение. Ну, вот так вот. Ну, кто успел, тот и молодец. Зато, друзья, сладенько, сладенько ощущаются, мне кажется, потому что сложно попасть. Но зато, если уж попали в программу «Удачный час», то, я думаю, можно радоваться. Я бы на вашем месте делал то же самое. Итак, любовь, сообщение ваше. Хочу передать привет дорогой Ольге Николаевне за помощь, отзывчивость и доброе сердце. Так, привет передали. Ну, замечательно. Идем дальше. Александра, сообщение от вас. Хочу передать привет своему любимому помощнику Никиточке. Мы сейчас на нашей даче в Стрижах красим забор. Друзья, ну а мы для вас раскрашиваем эфир яркими красками, и будет звучать только самая лучшая музыка. Что могу сказать? Это была программа «Удачный час». С вами Иван Никитин. Далее заключительный музыкальный привет. И, конечно же, до встречи в новом часе. Не прощаюсь.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру.

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе кредитные карты АО Альфа-Банк.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: rut.world. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
1: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился.
3: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: и ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Стас. Очень сильно хочу передать привет твоей любимой Кристине. Пожалуйста, поставьте для нас песню группы «Подиум» «Танцуй, пока молодая». Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Не было давно, плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Очаровательный дуэт Артем Качер, группа Артики Асти. Могу смело утверждать, друзья, что грустных танцев в компании любимого радио не бывает и быть не может. Это говорю вам я, зовут меня Иван Никитин. А если так случилось, что нахлынула грусть, то забудь ее забудь. Но это уже говорю не только я, но и Юрий Шатунов в следующей песне, которую мы с вами скоро услышим. Ну а сейчас давайте несколько слов о погоде. Узнаем, что же нам делать дальше, как вообще одеваться, чтобы выходить на улицу.
1: Реклама. Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики, Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginus, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
6: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginus, Магнитогорск.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Как слышно?
9: ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Как сложится учеба, зависит только от

0: Великолепный дуэт Сергей Лазарев, Полина Гагарина на радио «Дача». Вместе хэппи-энд, ставим запятую и продолжаем рассказывать вам о хороших новостях, которые связаны с летним отдыхом. В эфире радио «Дача» на финишной прямой легендарная, масштабная, всероссийская акция «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер. Победители насладятся увлекательным морским приключением. В общем, если вам уже 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваши фото и прочтем именно вашу историю. Ну и, возможно, еще и призы за участие подарим. Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
11: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
12: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
13: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
14: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
17: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
18: В милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». Милый дом, все нужное в нем.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: вот так смотришь на девушку и думаешь, ну какая она красивая, ну куда мне до нее, и ведь она такая вся растакая, загорелая, длинноногая, а еще и характер, наверное, хороший, в общем, фантазировать можно до упаду. А на самом-то деле она девушка простая, с окраин русских городов. Послушаем продолжение этой истории буквально через 2-3 минуты в песне Юлии Михальчик.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача». Реклама.
3: 2 равных внедорожника «Хавейл», 2 характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+. Плюс.
2: Радио «Дача» представляет.
3: Море, пираты, сокровища.
2: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
3: Ну что, вперед к приключениям.
4: 6+.
5: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился!
5: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Данил. Я живу в Придорожном Рязанской области. И поздравляю свою бабушку Клаву. Хочу для нее заказать песню «Куда уходит детство». Спасибо, радио «Дача».

0: Владимир Пресняков на радио «Дача». И вот скажите мне, почему всегда так? Если сын, значит хулиган, хулиганище, а если дочь, то принцесса, извините. Причем мальчику, значит, ничего не надо, лишь небо за плечами, а девочке должно достаться только самое лучшее. Вот и Хабиб, туда же «Все для малышки, только скажи да». Хит мы услышим через несколько минут. Иван Никитин вместе с вами. Это «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», Зеленый Лог 57.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
9: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
10: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
11: Телефон доставки 58-11-58.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060-58-11-58.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: Эпик на радио «Дача». Рассказываю, куда можно сбежать, но не за поцелуями, а на следующей неделе, а чтобы ничего не пропустить. Для любителей времяпрепровождения на даче и вообще загородного отдыха мы подготовили специальный плейлист, который выходит на телеканале Муз-ТВ. И выходит в эфир как эксклюзивный, друзья, плейлист. Вот так вот. В этот четверг, кстати говоря, уже в этот четверг в 9 утра зрители насладятся хитами для отличного настроения, а еще услышат полезные лайфхаки и дачные советы. Вот так вот, друзья. Кстати говоря, можете принять личное участие тоже, сканировать QR-код на экране и переходить на специальный сайт, оставлять там свои дачные лайфхаки. Категория 16+.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
8: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Белые медведи в Магнитогорске.
11: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
12: Билеты в продаже. 0+.
13: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: никакого обмана, друзья. И если музыкальный дачный плейлист можно посмотреть и послушать на Муз-ТВ только завтра в 9.30 и в четверг в 9 утра, как уже говорил, то, например, программа «Песня года» начнется уже в следующем часе. Поговорим об истории песен, полетаем в прошлом, ну и обязательно вернемся в настоящее. До встречи в программе «Песня года».
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27, 76-29. Город Москва, 18+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. Угаран 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Протэ.уорлд. Категория 12+. Радио Дача представляет.
1: Любишь детективы?
2: И это дело раскрою, вот увидишь.
3: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
0: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
0: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я из города Волгодонска. Передаю всем привет, кто меня слышит. Своему любимому. Всем хорошего настроения, прекрасного дня. Оставьте какую-нибудь хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Через годы, через расстояние, только на «Радио Дача».
0: Песня года.
1: «Радио Дача».
0: Песня года 2001.

0: Песня 2021 года. Как вспоминает Леонид Агутин, на настроение хита повлияла пандемия. Она стала откликом на тревожное время, когда всем нам хотелось услышать что-то ободряющее. Об этом же говорит и одна из строчек песни «Я вас прошу, включите свет над этой самой лучшей из живых планет». Песня «Включите свет» стала песней года на премии «Виктория», вошла в 15-й альбом исполнителя, который так и назывался. Многие другие хиты из альбома были представлены Агутиным на фестивале «Новая волна» в этом же 2021 году. Это программа «Песня года», в студии Иван Никитин.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа.

0: 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Только до конца августа. Регинас Амода. Магнитогорск. Зеленый Лог 57. Телефон 49-04-45. Амода C5. Управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре Регинас Амода. Зеленый Лог 57.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинас на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
7: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже. 0+.
11: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача.
1: Песня года 2025.
2: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
3: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Песня 1994 года о настоящей дружбе, проверенной временем. Важная строчка в песне: «Друг — это больше, чем брат. Он скажет правду в глаза, не предаст и останется рядом». Песня вошла в альбом «Загулял», в котором также были хиты, такие как «Офицеры», «Морячка», «Доля» и еще многие-многие другие. Еще в том же году Олег Газманов снялся в фильме «Сны». На основе картины позже записали видеоклип на песню «А я девушек люблю», которая и сегодня остается невероятно популярной.
1: Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах «Ситна» уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. «Ситна» – свое, родное, свежее.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Ну все, началось, пора бежать. Что началось? Куда бежать? За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
8: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
9: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
12: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Reginos на Зеленом Логе, 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.
15: Радио «Дача» представляет.
16: Песня года 98.

0: Песня 2024 года. Девушка пускает по воде веночек и загадывает на суженого. В словах вижу отражение своей мечты. Переплетается и грусть, и мечтательность, и надежда. Музыкальная история Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» отсылает нас к празднику Иван Купала и к славянским обрядам. Тогда венки на воде были атрибутом гадания на судьбу и любовь. Песня «Плывет веночек» сразу же стала трендом в социальных сетях. Под нее снимались сотни видео и слушали в месяц более миллиона человек. На этом программа «Песня года» завершается. С вами был Иван Никитин. В следующем часе встречайте мою коллегу Марию Федорову. Пока!
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
1: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
3: 0+.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
10: Подключите эквайринг в «Альфа-банке» и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так ломился.
15: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Радиодача представляет.
18: Море, пираты, сокровища.
17: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
18: Ну что, вперед к приключениям?
17: 6+.
19: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
20: Как я по всему этому соскучился!
19: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
21: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
22: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе
3: с нами.
16: Олег Газманов.
22: Ай-яй-яй.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
1: Песня года 2022.

0: не пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: Если ты не скажешь до свидания, если не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радиодача. Хочу поздравить я свою жену Наталью с годовщиной свадьбы. Пожелать ей, самое главное, терпения. И попросить учительную песню «Моя незабудка». С уважением, Олег.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Даже хмурое небо порой приносит пользу, вдохновляет художников и поэтов. Если вы на даче и дождик вас вдруг застал, можно под навес уйти и провести классно этот выходной день с родными. Разумеется, в уютной компании «Радио Дача». Кстати, даже там, куда не доходят радиоволны, можно наслаждаться лучшей отечественной музыкой при наличии интернета. Послушать наш эфир можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще и плейлист можно посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Всегда хорошо там, где есть радиодача, категория 16+. И хорошая музыка для вас впереди. Слушать будем группу «Браво», Вован и Анну Семенович и Татьяну Буланову. Меня зовут Мария Федорова. Роскошной субботы всем.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
7: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
8: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинос». Только в августе новый «Хавейл Фригинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
9: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
13: Телефон доставки 58-11-58.
14: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
15: В милом доме суперцена. Успей купить в августе. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Вилка с композицией «Люблю, куплю, поедем». В данный момент этот трек на 6-м месте хит-парада «Горячая десятка». Чтобы он поднялся выше, нужно песню чаще заказывать в нашем эфире. Это касается всех новинок. Именно вы, слушатели, помогаете свежим хитам добраться до вершины «Горячей десятки». А мы же сейчас доберемся до любимой музыки, будем слушать на радио «Дача» и новинки, и хиты, проверенные временем. Среди них композиции группы «Ласковый май», «Алсу» и группы «Нэнси». Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем большой привет!
1: Погода.
2: По данным нейросети.

0: Магнитогорск по адресу Зеленый Лог 5357.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14 572.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
10: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49 04 32.
11: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66.

0: версию этой песни Юра Шатунов записал, вернувшись с катка, даже не сняв коньки, очень торопился на хоккейный матч. В итоге даже та запись покорила миллионы сердец, и спустя год хит перезаписали в профессиональной студии. Вот до сих пор мы наслаждаемся им в эфире «Радио Дача». Далее будем слушать новинку от Михаила Шафутинского, и заявку музыкальную с удовольствием исполним в рубрике «Удачный момент» на «Радио Дача». Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Ты любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Салмин Кирилл, я из города Димитровграда. Хочу передать привет своей сестре и пожелать хорошего дня. Очень хочу заказать песню Ирины Круг «Моя королева». Спасибо.

0: наш флаг, родной триколор, сегодня в почете. Напомню, День государственного флага России отмечаем. И сегодня соберемся всей страной у телевизоров, ведь телеканал Муз-ТВ уже сегодня в 18:30 по московскому времени покажет красочное шоу, телеверсию большого фестиваля «Удачные песни 2025». Вас будут ждать шикарные выступления Стаса Михайлова, Таисии Повали, Шамана, Славы, Ольги Бузовой, Андрея Державина и многих других звезд радиодачи. Вы увидите потрясающие номера артистов и сможете заново погрузиться в атмосферу незабываемого шоу. Не пропустите телеверсию «Удачных песен» на Муз-ТВ сегодня для зрителей старше 16 лет. И для всех музыка, для души, собственно, послушаем в ближайшие минуты Светлану Лазареву и Николая Баскова. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Ну все, началось. Пора бежать. Что началось? Куда бежать?
3: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, большая панорамная крыша, особо вместительный багажник, улучшенная защита от коррозии. А главное, цена всего от 2 300 000 рублей. Это все новый JQ J6. Ждем вас в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57. Телефон 490447.
4: Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество ограничено. Подробности узнавайте в дилерском центре JQ Reginos, Магнитогорск.
5: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинос». Только в августе новый «Хавейл Фригинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
10: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Карго» 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
13: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
14: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
15: Распродажа пуховиков в Вахара. Распродажа пуховиков в Вахара.

0: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: Со смородиной нынче в тренде. Возможно, не без помощи этой песни. Всякие разные рецепты люди выкладывают в сеть. Фотографии показывают, что аж слюнки текут. Тоже надо будет что-то приготовить, испечь, чем-то себя побаловать. Чем-то без дрожжей, но со смородиной. Побалую вас отличной музыкой, вкусной на радио «Дача». Совсем скоро будем слушать Марину Хлебникову. Новинку от Люси Чеботиной. Паскаль тоже отметится в нашем субботнем эфире. Остаемся вместе.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для любимой семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах мука высшего сорта «Ситна» всего 223 рубля за 5 килограммов. Идеальная основа для ваших осенних рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 25 августа. «Ситна» – свое, родное, свежее.
7: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Немецкие оптики за комплексную подготовку к школе. В салонах Zeiss и Rodenstock вы найдете все и сразу. Дипломированные специалисты, запись к врачу-офтальмологу и детей, и взрослых. Немецкая оптика. Проспект Ленина, 48, телефон 20-72-73, салон Rodenstock. 50-летие магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
13: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
14: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: приветов, удачный час. Стартуем через 10 минут. Будем исполнять ваши музыкальные пожелания. И кого-то из слушателей делать чуточку счастливее добрыми словами. Этот час завершим музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент» и послушаем отличную песню группы «Интонация» на радио. Удачи, всем приятной субботы.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
11: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
18: Как я по всему этому соскучился!
17: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках-телевизорах страны. 16+.
19: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
20: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
20: Удачные песни.
12: Михаил Шуфутинский.
20: Филипп Киркоров.
12: Группа «Комбинация».
20: Олег Газманов.
12: Андрей Державин.
20: Николай Басков.
12: Ольга Зарубина.
20: Полина Гагарина.
12: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
20: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
21: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Маргарита из города Екатеринбург. Хочу поздравить свою маму с началом учебного года, пожелать ей терпения, здоровья, чтобы поменьше беспокоилась. И пусть для моей любимой мамы прозвучит песня.

0: Пятигорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача. На Радио Дача удачный час.
1: Большущий всем субботний привет, друзья, в студии Радио Дача Мария Федорова. И у нас стартовала программа по вашим заявкам «Удачный час». Жду поздравления и приветы на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните и пишите в мессенджер Макс на номер 8910-004-4924. И вот первые сообщения, которые уже есть. Таня передает привет Сереже, пишет, очень любит вас. Еще один привет в Подольск семье Жуковых, папе Косте, маме Евгении, троим детям. Анатолию, Серафиму и Варфоломею, от кого не написано. И еще одно сообщение есть любимому мужу Игорю. Привет, обожаю тебя, пишет ваша Катюша. Песню заказала в исполнении группы «Комбинация», «Бухгалтер». Давайте слушать и, собственно, подпевать.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я из Новокузнецка. Хочу поздравить с днем рождения самого лучшего фигуриста из всех, которые бывают, замечательного спортсмена, чемпиона России Влада Дикиджи. Ему исполняется 22 года. От имени группы поддержки «Шарфики Дикиджи» я поздравляю тебя с днем рождения. Пусть у тебя всегда будут силы, смелость и вдохновение идти дальше, мечтать масштабно и оставаться настоящим человеком. Я искренне желаю тебе счастья, внутренней свободы, новых высот и ощущения, что ты все делаешь правильно. Здоровья, удачи, исполнения желаний, везения. И чтобы обязательно рядом были люди, с которыми согревается душа. Спасибо, радио «Дача». Поставьте, пожалуйста, песню «С днем рождения».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Анна. Я из Саратова. И я хочу передать пламенный привет своей племяннице Маргарите и поздравить ее с поступлением в медицинский колледж. Я желаю ей всего наилучшего, и чтобы она училась только на отлично. Я ее очень сильно люблю. Хотелось бы для нее заказать песню Татьяны Булановой «Ясный мой свет». Спасибо большое, «Радио Дача».

присылайте программу «Удачный час» на радио «Дача». Алексей поздравляет Евгения Анатольевича со всеми праздниками, желает хорошего настроения. Еще один привет жене Клавдии Александровне Григорьевой, очень сильно люблю ее, пишет супруг. Анастасия вот что написала: «Привет, любимая радио «Дача» от всех хабаровчан, мы отдыхаем большой компанией в Приморье. Пожелайте нам, пожалуйста, хорошей погоды, яркого солнца от души. Желаем, хотя там уже, наверное, ночь». Иван отправляет привет на улицу Ломоносова, 7. Всем работникам пишет: пора отдыхать. И любимой девушке Оленьке большущий привет от Николая. Он желает вам отличного вечера и хорошего настроения. И отличную песню послушаем на радио «Дача». Композиция Хабиба «Моя малышка». Между прочим, первое место в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виталий. Хочу поздравить своего лучшего друга Ивана Абрамова с днем рождения. Он официально стал старше, судя по его решениям IQ, и остался на уровне школьной парты. Желаю свистеть, чтобы начальник подлетал, спать, чтобы соседи вызывали полицию, и есть, чтобы желудок говорил спасибо. Тебе поздравления от нашего дружного коллектива, от твоих друзей, любимых и самых близких. Всего тебе самого наилучшего. И поставьте, пожалуйста, радиоудача, песню Филиппа Киркорова «Луиза». Спасибо вам большое, радиоудача. Очень люблю вас.

0: еще немного сообщений ловите на радиодаче в программе «Удачный час». Вот что есть. Привет Екатерине Сидоровой. Желаем отличного вечера. С любовью, Лиза и Ксюша. Еще один привет маме Юле. Очень ее люблю, пишет сын Николай. От Светы летит большущий привет Стюарту Роману Сакерину. Желаем ему побольше, чаще прилетать в Пермь. И маме Антонине привет от сына Игоря и невестки Аллы. Всем классных выходных. Присоединяемся, друзья. Пишите, звоните. Программа «Удачный час» в вашем полном распоряжении.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Карго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Амода C5 – фастбэк-кроссовер, который притягивает взгляды и создан для комфортных поездок. Выразительный дизайн, современные технологии и высокий уровень безопасности. Лето – время новых маршрутов. Амода C5 – от 2 299 тысяч рублей только до конца августа. Регинос Амода, Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. Амода C5 – управляй будущим. Информация не является публичной офертой. Цена указана за базовую комплектацию и может изменяться в зависимости от оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре «Регинос Амода», «Зеленый лог», 57.
1: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в «Регинос» на «Зеленом логе», 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
7: Телефон доставки 58-11-58.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой канцтоваров. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши чернографитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.
0: Час продолжается.
10: Звоните. Телефон в Москве 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
11: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Аня, я из города Ухта. Хочу поздравить своего соседа Антона с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и любви. И заказываю праздничную песню.

И вновь есть что прочитать из ваших сообщений в программе «Удачный час» на радио «Дача». Большое поздравление дорогому любимому дяде Александру Михайловичу. Крепкого здоровья, дружного коллектива на работе. Пусть мечты сбываются. Мы всегда рады видеть тебя в гостях. От семьи Кириченко это сообщение прилетело. Иван из города Александрова Владимирской области отправляет привет Александру Чубарову. Желает ему побыстрее закончить стройку и научиться работать молотком. Еще одно сообщение. Мы сейчас в СНТ Лесная Поляна, город Электросталь, на даче. Привет любимой мамочке Лене Чагиной. Отправляем это от вашей семьи, как вы понимаете. И любимому мужу Никите привет от Яны. Хорошего отпуска и вечной любви. Желает песню про любовь. Будем слушать на радио «Дача» в исполнении Аллы Рид. Композиция называется «Тату на сердце».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Валерий из Челябинска. Хочу поздравить Ларису Анатольевну, поставить песню «Черные глаза». Отличного всем дня. Спасибо, «Радио».

0: Еще немного сообщений прочитаю в программе «Удачный час» на радио «Дача». Олег поздравляет Лидию Степанову с днем рождения. Желаю долгих лет жизни, здоровья, надежных друзей. Улыбайся чаще, тебе это очень идет, пишет Олег. Екатерина отправляет привет родителям Антону, Елене, а также привет Марии. И Костя поздравляет супругу Настю с днем рождения. Желает счастья и исполнения всех желаний. К вашим посланиям вернусь на радио «Дача» уже совсем скоро. Будем вместе.
1: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
3: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже. 0+.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43, 14, 43.
13: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58, 58, 48. Лицензия 14, 572.
14: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20, 66, 66. Радио Дача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут Алексей. Мы с Галиной хотим поздравить семью Лапиных с приобретением сада-огорода. Желаем им процветания. Благодарим их за теплый прием, радушный. Желаем им здоровья, всего самого доброго. И счастья, счастья на многие долгие годы. И просим поставить песню Виктора Салтыкова «Кони в яблоках». Спасибо огромное, радио «Дача».

Еще немного сообщений прочитаю на радио «Дача» в программе «Удачный час». Большой привет коллегам Ивану Рамазану, а также всем из компании «Интеграл». Всем хорошего вечера и настроения желает Вадим. Сархан отправляет привет работникам магазина «Смешные цены» на Богданова, 16, Шадману, Фауду, Мансуру, Сабухе, Мадине, Салиме, Уймиде, Айлите. Всем по привету. И еще один привет от Алексея, братишки Паши, его жене Аленке из Армавира. Друзья, всем шикарного вечера. Продолжим его вместе с отличной песней Ани Лорак на радио «Дача».

0: финальные сообщения прочитаю с удовольствием в программе «Удачный час» на радио «Дача». Любимой сестре Наташа отличного отпуска желает Настя. Отлично отдохнуть и вернуться обратно загорелой и счастливой. Любимой маме Ксении удачи во всех делах. Это сообщение от сына Валентина, мужу Стасу. Привет от Марины улетает. И бабушке Валентине большущий привет передают внуки Тимофей и Юрий. И привет всему городу Твери. Друзья, на сегодня все. Если что-то не услышали, не расстраивайтесь. У нас есть рубрики «Удачный момент». В финале каждого часа выходят. Там тоже звучат ваши приветы, поздравления и пожелания. А завтра в полдень новая программа «Удачный час» вернется в эфир «Радио Дача». Напоследок еще две заявки музыкальные исполню. И встретимся в новом часе. Мария Федорова с вами. Шикарной субботы. Желаю вам.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» в

0: где есть радиодача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
1: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Радиодача представляет.
6: Любишь детективы?
7: Я это дело раскрою, вот увидишь.
8: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
5: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: И вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Удачный час.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Поздравляем любимую дочку с днем рождения. Мы из деревни Бушари, Хотейковского района, Ивановской области. Дочку зовут наша Ксюша. Желаем ей счастья, здоровья много, всего-всего самого хорошего. И заказываем веселую песню для нее в исполнении шамана. Спасибо, радио «Удача».

0: Точный час.
1: Здравствуйте, меня зовут Людмила, я из города Твери. Хочу поздравить своего мужа с днем рождения, Романа Дмитриевича. Пожелать ему счастья, здоровья, любви и всегда был в хорошем настроении. И прошу вас для него поставить песню Сергея Трофимова «Снегири». Спасибо, радио, удачи.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: как раз-таки возвращаются домой после отпуска, везут на себе загар, в себе хорошее настроение, а также сувениры и наверняка много интересных фотографий, которые точно пригодятся для нашей всероссийской акции «Лето с сюрпризом». Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на нашем сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные фотографии мы будем дарить шикарные призы для удачного отдыха от Радио Дача и путевку в финал, где уже на следующей неделе, 28 августа, разыграем два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турции. Время еще есть, поэтому вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и приятного субботнего вечера, который проведем в компании отличной музыки. Послушаем группу «Винтаж» совсем скоро, Татьяну Овсиенко и Нину Шацкую в дуэте с Брэндоном Стоуном. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53.
3: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца «Сергейс» – это то, что я хочу.
9: Телефон доставки 58-11-58.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Малахит вам пригодится, если вы натура творческая, целеустремленная. Ведь этот камень зеленый, к тому же, не только для творческих натур полезен, но и для всех, потому что поглощает негативную энергетику и выстраивает баланс в отношениях. В общем, малахитовая шкатулка лишней не будет на видном месте, и красиво, и полезно. Музыка радиодачи тоже выстраивает баланс в настроении, а именно поднимает его до того уровня, до которого нужно. В скором времени послушаем группу «Непара» Игоря Корнелюка и Ольгу Бузову на радиодаче. Шикарной всем субботы!
1: Погода.
2: По данным МИР,

0: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
1: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Без зажигательных танцев не обходится ни один субботний вечер на радио «Дачи». Само собой, через 10 минут будем ждать вас на танцполе программы «Диско Дачи». Обещаем 3 часа лучших энергичных хитов. Этот час завершим музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент» и послушаем классный хит в исполнении Николая Баскова. Всем отличного настроения!
1: «Дачные объявления». Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
4: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Рутэ.орг. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Ты любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кира. Я из Республики Татарстан, город Альметьевск. Мою бабушку зовут Надежда, и хочу ей пожелать самого-самого хорошего и здоровья. Поставьте для нас песню «Широка река». Спасибо.

0: работы, другие заботы. Лето, оно и есть лето. Ни с чем не сравнимо. И музыка любимая и лучшая для вас на радиодаче впереди. Потанцуем, позажигаем этой субботой. Будем слушать Хабиба, Шахзоду и Ирину Аллегрову уже совсем скоро. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
8: Телефон доставки 58-11-58.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: Радиодача в этом году отмечает 20-летие. И поздравить нас придут не только слушатели, но и звезды эфира. Среди них Григорий Лепс, Юлианна Караулова, Султан Лагучев, группа «Фабрика», Кайметов, Филипп Киркоров и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в ближайшие минуты будем танцевать в компании программы «Диско-дача». Роскошной субботы всем!
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66.

0: программе «Диско-дача». Поэтому берегите силы и танцуйте дома или в гостях, или на даче. В ближайшие минуты ловите музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и танцевальную версию красивейшей песни Стаса Пьехи. Приятного вечера всем!
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
5: Как я по всему этому соскучился!
4: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Олег Газманов.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Полина Гагарина.
7: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анна, я из города Вологды. Я бы очень хотела передать привет своей любимой бабушке. Очень люблю ее. Бабушку зовут Татьяна Михайловна. И специально для нее заказываю песню «Синяя птица, клен». Спасибо, радио «Дача».

Летом дома не сидится, все пытаются вырваться за город, в частности, на дачу любимую. И мы на Радиодаче весь дачный сезон помогаем вам разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого у нас есть рубрика «Хорошо устроено» по выходным в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами со слушателями делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире. Всем чудесного вечера и настроения. Танцы зажигательные в программе «Диско-дача» продолжаются.

0: На радио «Дача» песня «Белые цветы», а наша золотая карусель впервые в оригинале. Эта композиция была исполнена 1 января 1987 года в новогоднем «Голубом огоньке». Приятно вспомнить, приятно знать, что песня по-прежнему живет в разных других танцевальных обработках. Далее потанцуем в компании шикарных хитов Анны Немченко, Сергея Минаева и Натальи Гордиенко. Оставайтесь в компании «Радио «Дача». Всем приятного вечера.
1: Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Уверена, у каждого хоть раз в жизни были вот такие вертолеты, когда танцпол везде. И здорово, когда сил еще хватает энергично двигаться под любимые хиты. Еще целый час будем танцевать в компании программы «Диско-дача». Пластинки уже готовлю. Также скоро послушаем Люсю Чеботину, новинку. Диджей Слон и Ангел А исполнят грустную, но энергичную композицию. И заявка в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача» будет исполнена. Дождитесь!
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Каруте.World. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
1: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.
4: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов.
6: А я

0: Гаргона.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я с города Нерюнгри, Саха-Якутия. Хочу поздравить Воронкова Виталия Юрьевича с днем рождения. Саратовская область, поселок Заволжский. Сегодня 22 числа. Желаем счастья, здоровья, успех в личной жизни. Заказываем песню с днем рождения. Спасибо, радио.

Истории природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра. Для зрителей шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и всяческие дачные советы. Категория 16+. В эфире радиодача пока. Лето и летние танцы в программе «Диско-дача» продолжаются. Оставайтесь с нами.

По доброй традиции, одну душевную музыкальную заявку мы исполним и в финале этого часа на радио «Дача». Кого-то из вас, из слушателей, порадуем добрым словом в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните, ждем ваши теплые пожелания. И отличную музыкальную подборку приготовили для вас. С удовольствием послушаем новинку Михаила Шуфутинского и нетленный хит в исполнении Наташи Королевой на радио «Дача». Всем приятной субботы желаю!

0: дороги и цветы.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
1: Удачные песни».
2: Участник музыкального праздника
1: Михаил Шуфутинский.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Оказывается, друзья, поцелуи на ночь — это не только приятный ритуал, но и очень даже полезные. Такие поцелуи способствуют хорошим сновидениям, отличному настроению и, самое главное, укреплению отношений. Поэтому даже если у вас случились недоразумения в семье, так скажем, все равно поцелуй на ночь должен быть, и точка. Я тоже всех вас целую, приятной ночи, желаю в компании «Радио Дача» и прощаюсь до завтра. Всем пока! С вами была Мария Федорова. Напоследок исполню музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на «Радио Дача» и поставлю душевную композицию группы «Интонация».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте «Радио Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дарья, я из города Москва. Передаю привет своему любимому человеку Павлу. Паша, я тебе желаю всего самого наилучшего. Хотел бы для нас заказать с тобой песню Каэметова «Дай же мне». Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.